паним хамар хокминек. Хаба амен панимеч аготкову агачанков, кохучунов мектер, цер хантранка астзо хайтнила. Астузо хаучуна, вор амен мтке вере, цер сердера уматгера Хисус Христосов биди бахбанек.